напиши, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убьет, кто меня поймет. Твоим
1: именно как.
0: Я не твое тело, твои движения в Панбич Беллом. Я не отпущу, иди сюда.

0: говно, мой экспор. И жалишь fucking deep. Меня ты fucking ass. Твои
1: семена
0: как?

0: Это Сан-Мальфест. Сан-Мальфест 2018.
1: Anybody need to get the wrong door? The leather club's 2 blocks down.
2: Песня для...
3: Dungeon Master.
2: Прорыв Сан-Бой.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: This thing is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: Я пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться сюда.
2: А муха тоже.
3: Boy next door.
2: Но без коробки.
3: Two fat cops.

паленую. Такой же веселый, как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже... И даже непонятно, что сейчас мутит. А о том, что эта песня...

не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство, следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая, вовсе не

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться и захотеть.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: Систем.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Систем.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
5: пират.
7: Потому что пират.
8: Потому что пират.

0: на радио.
1: Утопила телефон, пока мылась я.
2: Demon.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Воскресенье. День.
3: Stick finger.
2: У тебя.
3: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
3: Do anal.
4: Celebrate and suck some dick.
2: Сегодня
3: fisting
2: для
3: плейс.
5: Oh yeah.
2: В руках твои
3: семена
2: на фольге обнимет
3: нас, да.
2: Но трудно держать в себе вокруг
4: the lash of the spanking.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам,
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: fantasy,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам,
0: твою
1: аста,
0: и
1: семен
0: падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: Думаешь, устал держаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу вывозить. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
2: spanking.
0: Больше не
1: penetration.
0: Клик.

0: много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: Why come? Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Навсегда. Время как
0: bad cock.
1: Улетает вдаль. Только
0: Latex Club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Loop it up. I don't like what you see.
1: Я устал. Я устал идти. Я устал искать.
2: Pull them on me.
1: Я хотел.

0: Dungeon.
1: Супермаркет, королева.
2: Rip the skin.
1: Парни, эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Порванная.
0: Bondage.
2: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Ow! Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой.

0: Subject.
1: Когда я
0: stick finger.
1: Совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю, ты всегда
0: make me come.
1: Yeah! Это все
0: fucking slay.
1: Ты до смерти
0: любит.
1: Ты слышишь, да?

0: Czar for what?
1: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
2: Bondage Gay Website.
1: Тем, кто
2: Fisting
1: не страшны
2: your finger.
1: Нам любые дороги.
2: The sea.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: И будет
1: this thing
2: ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Van?
1: И тебе вообще кто?
0: Existing
1: агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
0: улыбнуть.
1: Но даю на... Maggie. Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, Latex Love.
1: Чиновника Зимен. Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей бой,
1: город
0: Зимен.
1: Суть просто. Берите в долг, не ведите торг. Стерегите
0: клуб,
1: не ебите
2: клуб.
1: Не говорите
2: клуб,
1: берегите
0: клуб.
1: Ведь все переплетено.
0: И
1: террор с церковью, казино, картели, дом на
0: дом.
1: Темно, где всей этой системе не жили с денег за концерны делают патент на
0: Latex Club.
1: Здесь не понимая категории.

0: 300
1: Выше держу Master. В бегах люто хочется. На краю осознанные сны. Дежавю тут. И даже народ все так же прыг скок.
0: Later club.
1: Монтаж и стоп. А дальше.
0: Dungeon House.

Boy next door. Full dungeon. Легион, все переплетено. Бой next door. Стрелец или близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит

0: бьет.
1: Ask.
0: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя как дура.
1: Семен.
0: Потом ловила очень мило, клевый.
2: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
2: Next door.
0: Come. Идет.

0: Андрей Иванович.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Вебсай Иванович.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Fisting
2: anal
3: brothers.
0: Swallow come, swallow come. Oh dungeon. Swallow come. Swallow come.
4: Yeah.
0: Fisting, fisting, fisting.

0: Testing.
1: The slave.
2: Худой, лысый, голый. Мой в костюме.
1: Latex. Horny.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Oh, I'm fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300 bucks.

0: Master. Fucking coming.
1: Мне все.
0: Finger.
1: Бомбы пробежаться по...
0: My ass. Full dungeon.
1: Прошагали пол.
0: Этот
1: секс. Мы приближали как могли.
2: Этот... Flash of spanking.

0: кто ответит мне, что
1: Сакшер
0: дано?
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: ударом Finger. Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door, Playboy's dick.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в спать? Вы мне об этом не пели. Если это...
2: Suction!

0: Воздух пустым глазам не хватает, только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут

0: качестве тут.
1: Ой,
0: становится
1: Банди Мерта.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Дэри.
1: Начинаю.
2: Эйнал.
3: Секс.
1: Позабыто все на свете.
0: Семен.
2: Мэс.
3: Данжи.
2: Эйнал.
3: Фистинг.
2: Фокинг дип.
3: Данжи.
2: Эйнал.
3: Фистинг.
2: Фокинг дип.

0: тронет. Словно спичкой.
1: Gaming White Show.
0: Будет небо и наступит секс. Где я?
1: Coming.
0: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
1: Celebrate and suck some dick.
2: Stick your fucking

Как Джадфингер, ты хитер, ты полмаста приговор, брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: have.
1: Мой друг! Ваши
2: fingers.
1: Господа!
2: Ass.
1: Мой радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь Одесса.
2: Man.

0: Full master.
1: The semen.
2: Залито в груди. Не можешь не
0: swallow.
2: Сука, хочется.
1: Dick.
2: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

0: Ух,
1: прожигает
0: ass.
1: До боли сильнее. Ничего потерпеть.
0: Finger.
1: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: гей-веб-сайт.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут
0: Boy Next Door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: boy next door.
1: До последнего между нами.
0: Come.
1: И любовь откровенная. Мы прячемся.
0: Website.
1: Пустота.
0: Fucking deep.
1: Вся моя.
0: DR fantasies.
1: Она вредная. Губка на губах.
0: Oh shit.
1: Не поднимемся. Небо на руках. Обману.
0: I'm sorry.
1: Слезы на глазах.
0: Sorry for what?
1: Не сломаемся. Между нами боль навсегда.
0: Sometimes I pull on it so hard I rip the skin. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.

0: Emerit Radio Carparazze.
1: Da Nico Nico.
2: Dungeon Master.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Slay.
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сегодня
0: horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
0: long latex glove. My glove amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
0: Dungeon.
2: Сворочу никогда. Не теряй, не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
2: Все на свете
0: fisting.
2: Если
0: fucking coming, boy.
2: Наперекос. Не впадай в
0: dark fantasy.
2: И не spanking.
0: Boss.
2: В самом
0: horny.
2: Случае
0: dick.
2: Держи трубой. И тогда
0: do anal sex.
2: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
2: Все на свете
0: fisting.
2: Чего же радостно строить лодку с
0: палусом fingers tipping ass.
2: Выпекать
0: the semen anal.
2: Открывать для хороших
0: sand.
2: Напевать
0: никогда.
2: Не теряй. Не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного, никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
2: Everybody. My name is Van.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.
1: Идет ко дну.

0: Сколько я не
1: сакак
0: золотого чудо грубый
1: стал чудо as we can
0: слово чудо грубый
1: стал
0: чудо
1: as we can
0: слово сколько я не
1: сакак
0: золотого тишей тишине или
1: horny
0: тумане накрывал
1: ass.

0: нафига этот
1: данжен?
0: Значит, нужно остаться. Начинаю с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе
1: fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там
1: swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger
0: stick. И опять.

0: My ass.
1: Master of dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбиваются, но скоро будут на
0: небесах. Coming. My ass.
1: Master of dungeon.
0: Sex. Coming.
2: Капут на
0: my ass.

0: Лес с деревьями дал
1: дик кам
0: в лоб мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300 бар
0: намятый
1: next door
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Но стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: slave and acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых bad cocks
3: будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington,
5: Zuya,
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
7: Gay party, dark hole.
1: Суровый бой ведет.
8: Hot bondage, gay.
1: Мужчина. Поверим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger and ass.
1: Русские.
0: Stick finger and ass.

0: man. Coming. Loop it up. Fisting. Boy next door. Bondage. Boy next door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семен
1: для волос ты будешь
0: stick in ass, you

0: чтобы спайки
1: на гладкой спине. Мне хочется
2: хандинг
1: от боли
2: или стик фингер
1: во сне. Где твои

0: ночь, которые нравились мне. Я не спрашиваю, сколько у тебя
1: лет,
0: мужей.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: веб-сайт.
2: Пойдет.

0: что
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой,
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой,
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

наденет свой наряд из желтых и багряных, и снова наш второй ларек.

0: Com. Sachu Fat Cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. $300.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают.
0: Мэй.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come. Gay parts. Anal. Come. Sachu Fat Cops. Anal. Come. Gay parts. Anal. Come. Sachu Fat Cops.

0: Одно движение, и фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: Dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

0: Я тоже, ну ладно, прости.
1: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую. Ее называют
2: Нервой.
0: Спасибо за
2: ты,
0: которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
2: Матик.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
2: suck some dick.

0: хочешь.
1: Fucking deep.
2: Ну а кто же не хочет? Мы навсегда
1: летели. Hot loads.
2: За окнами.
1: Ой.
2: Я тебя.

0: Suck dick.
1: Я не фу, 5 лет, и у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сомни, но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня не...
2: 300 bucks.

0: Я suck dick.
1: Недоношенный.
2: Oh, master.
1: Войны.
0: Я suck dick.
2: Really?
1: Залечимая.
2: Bondage.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Я fucking suck.

0: dick.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай? Говорят, горцы любят.
0: You anal fucking deep.
1: А еще они любят.
0: Celebrate.
1: Любят.
0: Suck some dick.
1: Говорят, без.
0: The semen. My ass.
1: Нет.
0: My ass.
1: This thing. Да не говорят, просто класс. А еще говорят.
0: Ganging up.
1: Он не любит.
0: Latex club. Lube the girl.
1: А еще говорят, что любовь.
0: Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: радио. Гей вебсайт.
1: Она была такой всегда. Она выглядит как
2: семен.
1: У нее
2: bad cock.
1: Она выглядит как
2: bondage.
1: Звезда.
2: It's macabre.
1: Она выглядит как
2: Come on, let's go.
1: Она выглядит

Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты им, пусть не по правилам.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей игра.

0: Передо мной мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.

0: fucking coming.
1: Закрой next door.
2: Все постепенно, и тебе тут никто не
1: do anal finger.
2: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen coming.

0: это моменте.
1: $300.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: совсем. За рулем пугательного трудного стоимостью
1: 300 баксов.
0: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
1: Party.
0: И

0: Простишь за мое тело, набьют свои.
1: Dungeon.
0: Горящий
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: Gay website.
0: Здесь горы.

0: мое дело набил своим. Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: с криком gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат весьму. А ну,
1: swallow.
0: Салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь? Скорее,
1: fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: Astor.
1: Brigitte, ты меня
2: assisting ass.
1: Не злым, так хоть мертвым, но меня
2: assisting ass.
0: Master.
3: Suck dick.
1: Вы голодные,
4: please.
1: Растерзав мое тело.

0: Я бы хотел много сливаясь лежать на или прийти уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: at
1: the semen.
0: Ah!
1: At the semen.
0: Ah!
1: Ba, ba, ow!
2: Люблю. А любишь?
0: Suction.
1: The semen.
0: Ah!

0: Фистинг,
1: yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг,
1: yeah.
3: Ба, ба, ба.
2: Люблю.
4: So deep.
3: Ба.
4: So deep.
3: Ба, ба, ба, ба.
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг,
4: so deep.
3: Ба.

0: в меня нет.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый гол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: лежит наш
1: Attack.
0: Третий день
1: Fisting.
0: И
1: Gay.
0: Лежит и
1: Wee-wee.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: Gay.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I ask.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть Я не буду Я могу не отдать Опять твоё
1: Anal
2: Гачи-мучи
0: бренды
1: No, I don't do anal
0: fisting. То, что хочу, эй, завтра могу
1: Suck some dick
0: эй, да.

0: The spanking.
1: Я всегда буду садик. У меня так много денег, но моих знамёнок.
2: Demon. Oh.

Если ты был бы не против, послушай-ка, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на него.

0: хорошо. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будет таленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баночь, веб-сайт.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Есть Холмастер. Брат, принц,
3: Вендорхолм,
2: который еще больше покушен на
3: цисты.
2: У него тоже есть гарем, собственная огромная
3: Dungeon.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне
1: на.

0: Amen.
1: Я не в силах промолчать.
2: Danke.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только мэр ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня
2: gay, amazing,
1: кто
2: for master,
3: swallow
1: cock, свой на теле. Я ни разу не снимал
2: for dungeon, my house.

0: van?
1: Я тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эхворд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ассист, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог... Billy. Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
2: Shit.

matter. Fingers stick that hard. Latex gloves. Все переплетено. Переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено тупо. Шикарно.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе.
0: Latex Club.
1: Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде сперекон, бездействие. При содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Ain't no. Next door. Sex. Latex.

0: Сисей.
1: Террор, церковь,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: гей.
1: Дом на
0: Бургл.
1: Темно, где всей этой системе.
0: Любеда.
1: Не жили с денег за
0: Сисей.
1: Концерны делают патент на
0: Лейтекс Лав.
1: Здесь не понимая
0: Орни.
1: Категории.

0: Boy Next Door, Dungeon, Club, Легион, все переплетено. Boy Next Door, Стрелец или Близнецов, тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
1: Семен
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит еле

0: Ломаная
1: ass.
2: Только
3: dick.
2: Свистят по...
3: My anal.
2: Только
3: semen.
2: Гудит в
1: pants.
2: Тускло
4: Legs.
2: Мерцаю в темную
1: ass.
2: Ты
4: большого.
2: Знаю, не спишь. И у детской
3: Dungeon.
2: Тайком

0: И тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Это вера от
1: Fat cock.
0: Меня темной
2: ass
0: хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь
1: Семен
0: меня, чтоб со мной не случилось.
2: Ass
0: не страшна, с ней встречались не раз мы в
1: dungeon.
0: Вот и теперь

0: имеет можно
1: Субъекты
0: отсутствует Молятся на то, что их
1: Fisting ass.

0: This thing is 300 bucks.
1: Каждому маленькому. For master. И мальчишке, и девчонке. Yes, but this is grand.
2: The semen.
1: Или даже полкило. Должен он.
2: Subject.
0: This thing.
2: Ass.
3: Oh shit, I'm sorry.
0: Иначе... Fucking coming. My name is Van.
1: Каждый новенький.
0: For master.
1: Вылезай.

0: Заткнись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two bad hogs
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen. Это так
2: horny.
1: Это так
2: amazing.

0: Понравилось. Fucking slay. Dicker. А потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Скорее молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда-нибудь для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
2: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
3: Именно.
0: А я хочу...
2: Деккер.
0: Желтый.
2: Деккер. Деккер.

0: do anal, full master, next door, cocks, full master, latex club.
1: И Андрей закричал:
2: Я твой мастер.
1: Если ты не откроешь,

0: ask.
1: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
0: Pants.
2: Лучше по-хорошему.
3: Celebrate and suck some dick.

0: Геймпой.
1: Разухабилась разная.
0: Семен.
1: Нет, а полно.
0: Hello, brothers.
1: Да глумится горбатый.
0: Back up.
2: Stick your finger in my
1: ass.
2: Gay website.